можем управлять душой, но мы должны быть к нему готовы. Данная работа должна открыть новые пути для исследования космического пространства и изучения жизненных условий в космосе для людей будущего.

0: исследование космического пространства и изучение жизненных условий в космосе для людей будущего. Мы не можем управлять будущим, но мы должны быть к нему готовыми. Проект «Койрумир».
1: Für die Manon heute am 19 Jahre jung. Manon! Stimmung! Yeah!